0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе, цены ниже.
6: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
8: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
9: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
10: Реклама на Приморской волне.
11: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
10: 8-423-2686-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
5: Приморская волна.
6: Приморская волна.
5: Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
3: Близкие все ближе и цены ниже.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье 12 часов.

0: только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века – тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
2: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
9: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
10: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база Елена. Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама на Приморской волне.
1: Телефон 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Салют!
4: Салют?
3: Салют!
4: Где салют?
3: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну» и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай «Прим-волну» в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
4: Салют, включи Приморскую волну.
5: Включаю Приморскую волну.
6: 16+.
0: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее.

0: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.
8: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
9: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
10: Близкие все ближе и цены ниже.
11: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
12: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
13: Реклама на Приморской волне.
14: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
13: 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Алиса.
1: Нет, Маруся.
0: А я говорю Алиса.
1: Маруся и только Маруся.
0: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
1: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
0: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна.

0: слабо.
1: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
2: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
3: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за полтора литра.
4: Близкие все ближе и цены ниже.
5: Реклама на Приморской волне.
6: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская, Приморская волна. В Приморье 14 часов.

0: все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Выкладывать обычные фото ногтей в социальных сетях уже бесполезно. Все давно привыкли к одинаковым снимкам на бежевом фоне. Один мастер маникюра решила нарушить все правила. Она просто взяла и добавила свои работы в кадры из аниме. И что вы думаете? Ее заметили. Фотографии разлетелись по сети, а мастер мгновенно стала популярной. Теперь ее клиенты получают не просто красивый маникюр, а настоящие аниме-коллаборации. Берите на заметку, бежевый фон больше не в моде, а вот персонажи из аниме вполне. В Таиланде возбудили уголовное дело против кошки. Животное принесли в полицейский участок Бангкока, чтобы найти хозяина. Но кошка не оценила заботы и набросилась на стражей порядка. Расцарапала и перекусала всех присутствующих. Пушистую нарушительницу оформили по всей процедуре. Сделали фото, сняли отпечатки лап и даже записали показания от ее имени. В протоколе значилось: «Признаю вину, была голодной и испуганной». В итоге кошку полностью оправдали. Хозяин объявился на следующий день и забрал бунтарку домой. Вот так даже хвостатый преступник может рассчитывать на справедливый суд. Лондон на один день вернулся в 19 век. Сотни велосипедистов в костюмах по старинной моде выехали на улицы британской столицы. Некоторые участники крутили педали на настоящих пенни-фартингах, тех самых велосипедах с огромным передним колесом. Колонна проехала мимо Вестминстерского дворца и Биг Бена. Весь путь растянулся на 24 километра. Такие ретро-велопробеги проходят в Лондоне уже 17 лет. В этом году в ралли приняли участие почти 1000 человек. Зрелище получилось красивое. А самое трудное было не упасть с высокого велосипеда под взглядом туристов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения. Новости.

только начинается.

0: Приморская. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкие все ближе и цены ниже.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
9: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
10: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+.
1: «Приморская волна».

0: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220-В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Самая поп-музыка. Приморская волна. В Приморье 15 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе, цены ниже.
10: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
11: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
14: 8-423-2686-911.
15: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает.
5: 16+. Волна. Волна. Приморская. Волна.
6: Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72. Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за полтора литра.
3: Близкие все ближе и цены ниже.
4: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
7: Вещание в интернете на primvolna.ru.

2000-х. Только лучшее. Приморская волна. Приморье, 16 часов.

0: все только начинается.
1: А в этот день события, ставшие историей. 6 мая 1994 года состоялось торжественное открытие туннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. В этом качестве его сменил туннель Сейкан. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 39 километров непосредственно по дном моря. Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер Матье представил проект подводного туннеля. В течение многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет. Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим, 10 миллиардов фунтов стерлингов, это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.
2: 6 мая 1991 года – день рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи». Формирование группы военных летчиков, в совершенстве владевших техникой высшего пилотажа для выполнения демонстрационных полетов на МиГ-29, началось в Кубинке в 1980-х годах. В этот период на вооружение авиаполка поступили два десятка истребителей МиГ-29. К тренировкам летчики 1-й авиаэскадрильи полка приступили в середине 1984 года. Через несколько месяцев была подготовлена группа летчиков к выполнению полетов ромбом на МиГ-29. В 1990 году перед летчиками была поставлена задача освоить пилотаж в пилотном строю в составе 6 машин, и они с ней блестяще справились. Они летали с интервалом и дистанцией около 3 метров, выполняя сложный комплекс фигур. Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года. С тех пор ежегодно этот день отмечается как день рождения группы. Группа «Стрижи» ежегодно проводит более 50 показов. Летчики группы выступали в небе Финляндии, Швеции, Таиланда, Малайзии, Бельгии, Германии, Италии, Австрии и других стран.
1: А в этот день события, ставшие историей.

0: Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
3: Реклама спонсора.
4: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
6: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
7: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
8: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база Елена. Телефон 8 914 701 91 53. 8 914 701 91 53.
0: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.
11: Ну и

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru. Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, отзови и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
3: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
8: Реклама на Приморской волне.
9: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
8: 8-423-2686-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Вопросы включают негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
8: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
9: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
10: Близкие все ближе и цены ниже.
11: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.
15: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
1: Включаю радио «Приморская волна».
2: А 16+.
0: «Приморская волна». Все только начинается.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
5: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Все только начинается.

0: Приморье, 18 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Выкладывать обычные фото ногтей в социальных сетях уже бесполезно. Все давно привыкли к одинаковым снимкам на бежевом фоне. Один мастер маникюра решила нарушить все правила. Она просто взяла и добавила свои работы в кадры из аниме. И что вы думаете? Ее заметили. Фотографии разлетелись по сети, а мастер мгновенно стала популярной. Теперь ее клиенты получают не просто красивый маникюр, а настоящие аниме-коллаборации. Берите на заметку. Бежевый фон больше не в моде, а вот персонажи из аниме вполне. В Таиланде возбудили уголовное дело против кошки. Животное принесли в полицейский участок Бангкока, чтобы найти хозяина. Но кошка не оценила заботы и набросилась на стражей порядка. Расцарапала и перекусала всех присутствующих. Пушистую нарушительницу оформили по всей процедуре. Сделали фото, сняли отпечатки лап и даже записали показания от ее имени. В протоколе значилось: «Признаю вину, была голодной и испуганной». В итоге кошку полностью оправдали. Хозяин объявился на следующий день и забрал бунтарку домой. Вот так даже хвостатый преступник может рассчитывать на справедливый суд. Лондон на один день вернулся в 19 век. Сотни велосипедистов в костюмах по старинной моде выехали на улицы британской столицы. Некоторые участники крутили педали на настоящих пенни-фартингах, тех самых велосипедах с огромным передним колесом. Колонна проехала мимо Вестминстерского дворца и Биг Бена. Весь путь растянулся на 24 километра. Такие ретро-велопробеги проходят в Лондоне уже 17 лет. В этом году в ралли приняли участие почти 1000 человек. Зрелище получилось красивое. А самое трудное было не упасть с высокого велосипеда под взглядом туристов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
2: Новости.

0: Приморская волна. Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
7: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
8: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
11: 8-423-2686-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Нравится Приморская волна? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
4: Любимая поп-музыка. Приморская волна.

0: В организацию требуется повар в салатный цех, сменный график работы, заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27, 8-924-127-62-27.
1: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
2: Нужно списать долги?
3: Правовой мир.
2: Признать банкротом?
3: Правовой мир.
2: Урегулировать трудовые споры?
3: Правовой мир.
2: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
3: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
4: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
7: Вопросы включают негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе и цены ниже.
10: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41, офис 20, телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
11: В Уссурийске работает компания «Оникс», которая занимается оптовой реализацией гранитных памятников. Но вы также можете приобрести памятник в розницу по оптовой цене. Еще вы можете заказать у нас изготовление индивидуальной модели памятника любой формы, размера и сложности. При покупке памятника в розницу оказываем содействие в гравировке и в работах по благоустройству. Весь ассортимент можно посмотреть на выставочном складе номер 5 по адресу Урицкого, 57А, база «Елена». Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
12: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
13: Реклама на Приморской волне.
14: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
15: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю радио «Приморская волна».
3: «Приморская волна» теперь и в Яндексе. Слушайте «Приморскую волну» на своем смартфоне, планшете, в Яндекс.Браузере, в умной колонке и в других устройствах с голосовым помощником Алиса. Просто скажите «Алиса, включи радио «Приморская волна».
4: Включаю незамедлительно. Слушай «Приморскую волну». А я тебе в этом помогу.
3: 16+.
5: Приморская.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за полтора литра.
2: Близкие все ближе и цены ниже.
3: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
0: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+. Реклама на Приморской волне.
4: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
0: 8-423-2686-911.
4: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморская волна. Приморье, 20 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Погода в Приволье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
6: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
1: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Здравствуйте. Проверим присутствующих. Маруся.
5: Я тут.
4: Алиса.
5: Всегда рядом с вами.
4: Ой, подлиза. Салют.
6: Есть.
4: Что значит есть?
1: Приморская волна есть во всех устройствах с этими голосовыми помощниками. Просто скажите: Алиса, Маруся или Салют, включи Приморскую волну, и любимая радиостанция заиграет в вашей умной колонке.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
1: 16+. Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская.

0: списать долги?
1: Правовой мир.
0: Признать банкротом?
1: Правовой мир.
0: Урегулировать трудовые споры?
1: Правовой мир.
0: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
1: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
4: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
6: Близкий все ближе и цены ниже.
7: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
8: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
9: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-26-86-911.
10: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: волна.
1: Приморская волна. Все только начинается.
0: Погода в Приморье.
2: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: Правовой мир.
5: Признать банкротом?
6: Правовой мир.
5: Урегулировать трудовые споры?
6: Правовой мир.
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
7: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
8: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
10: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
11: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8 924 522 55 33. 8 924 522 55 33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8 914 735 51 94. 8 914 735 51 94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
13: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
14: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайлов. Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
15: Вещание в интернете на primvolna.ru.

Артем, Большой Камень, Смоленинова, Штыково, Шкотово, Надеждинский район, Владивосток. Радио. Радио. Приморская волна. Приморская волна. 104 FM.

Подпишись на Приморскую волну в Телеграм и ВКонтакте. Здесь новинки музыки, анонсы событий радиостанции, новости шоу-бизнеса и родного края, немного юмора и подарки для подписчиков. Ищи радио Приморская волна в Телеграм и ВКонтакте. Или заходи на сайт primvolna.ru и переходи по ссылкам в наши соцсети. Будь на связи с Прим-волной. 16+. Волна. Приморская волна. Все только начинается.

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
3: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
4: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. Только лучшее. Приморская волна. В Приморье 22 часа.

0: Любимая поп-музыка. Приморская волна.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне,

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: «Биохимус. Распродажум». Фантастическая акция в «Гемотест». 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Реклама. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
5: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
6: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
9: 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Алиса.
5: Нет, Маруся.
4: А я говорю Алиса.
5: Маруся и только Маруся.
4: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
4: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
6: Приморская волна.
7: Приморская волна.
6: Приморская волна. Все только на

0: Постучались проблемы? Ваш юрист решит их. Юридическая компания «Ваш юрист». Более 10 лет успешной практики и индивидуальный подход к каждому делу. Имущественные, трудовые, семейные споры, списание долгов. Мы защитим ваши интересы. Адрес в Уссурийске. Калинина, 41. Офис 20. Телефон 8-914-735-51-94. 8-914-735-51-94. «Ваш юрист». Уверенность в завтрашнем дне.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Кафе «Урарту» – это уютный атмосферный зал и комфортные веранды. Меню с кавказским колоритом, мясо с армянским маринадом и душистыми специями. А для гостей с детьми есть оборудованный детский уголок. Кафе «Урарту», Уссурийск, Краснознаменная, 220В. Телефон 8-929-423-04-22. 8-929-423-04-22.
5: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
6: Реклама на Приморской волне.
7: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
8: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 90-х, 2000-х. Приморская волна.
1: Погода в Приморье.
2: По сообщению Примгидромета, завтра в четверг в Приморье переменная облачность, возможны осадки, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северный слабый до 4 метров в секунду.
3: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
4: Реклама спонсора.
5: Нужно списать долги?
6: «Правовой мир».
5: Признать банкротом?
6: «Правовой мир».
5: Урегулировать трудовые споры?
6: «Правовой мир».
5: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
7: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
8: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
10: Близкие все ближе, цены ниже.
11: Альфа-ДВ – это строительство домов под ключ и полный спектр риэлторских услуг. Продажа, покупка, срочный выкуп, обмен, помощь в подборе земельного участка. Подберем ипотеку по любой программе. Команда профессионалов с полной юридической ответственностью. Альфа-ДВ. Уссурийск. Пролетарская, 100, офис 27. Телефон 8-924-522-55-33. 8-924-522-55-33. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
12: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
13: Реклама на Приморской волне.
14: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
13: 8-423-2686-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+.
1: Приморская волна. Все только начинается.

0: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
1: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
2: Близкие все ближе, цены ниже.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
6: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье полночь.

0: все только начинается.
1: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
2: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
0: В Приморье час ночи. Приморская волна.
3: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ-2500-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена

0: Предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна за здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 2 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: Радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2520294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 3 часа. Приморская волна.
3: Приморская волна.
2: Приморская волна. Все только начинается.

0: радиоканал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ТУ 2500294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.
1: Внимание! Потребление табака

0: вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
1: В Приморье 4 часа.

0: все только начинается.
1: Всем привет, я Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на Приморской волне.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только

радио, канал «Приморская волна». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер TU-25-00-294. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю 13 апреля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 16 лет.

0: 15 лет.
1: Внимание! Потребление табака вредит вашему здоровью. Табачный дым вреден для окружающих. Позаботьтесь о себе и о своих близких. Приморская волна. За здоровый образ жизни. Мы не курим и вам не советуем.
2: В Приморье 5 часов.

0: Приморская волна.
1: Приморская волна. Волна, волна, волна, волна, волна.
0: Все только начинается. В Приморье 6 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Реклама на Приморской волне.
1: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8 423 26 86 911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Салют!
1: Где салют?
0: Как где? В Сбере. И с Приморской волной. Просто скажи «Салют, включи Приморскую волну», и любимая радиостанция заиграет в умной колонке от Сбера. А также слушай Прим-волну в приложении «Звук» или через приставки и телевизоры от Сбер-девайсов. Запомнила?
1: Салют, включи Приморскую волну.
2: Включаю Приморскую волну.
3: 16+. Приморская волна. Все только начинается.

0: загрузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» — это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автокувриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» — полезные и необходимые аксессуары для вашего авто.
1: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
2: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
3: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
4: Реклама на Приморской волне.
5: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

цветет в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Погода в Приморье.
1: По сообщению Примгидромета, завтра в пятницу в Приморье малооблачно, максимальная температура воздуха до плюс 19, ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: «Правовой мир».
4: Признать банкротом?
5: «Правовой мир».
4: Урегулировать трудовые споры?
5: «Правовой мир».
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
8: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
9: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Реклама на Приморской волне.
10: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
2: 8-423-2686-911.
11: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон
3: 8-423-26-86-911.
2: Вещание в интернете на primvolna.ru.
4: Теперь радио «Приморская волна» и в голосовом помощнике «Маруся». Слушайте любимую радиостанцию в любой точке мира. Просто скажите «Маруся, включи радио «Приморская волна».
5: Включаю радио «Приморская волна».
6: А 16 плюс.
7: Хиты 80-х, 90-х, 2000-х. «Приморская волна».

0: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.
1: Близкие все ближе и цены ниже.
2: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автоковриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
3: В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-924-127-62-27. 8-924-127-62-27.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
6: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8-924-007-44-56. 8-924-007-44-56.
9: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
10: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
11: Реклама на Приморской волне.
12: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
11: 8-423-26-86-911.
12: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Приморье, 8 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 7 мая – Международный день планетариев. Статус Международного день планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские храмы астрономии. А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в 6 странах. Цель праздника – знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии. Планетарий – это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируется небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями. Читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев, из них в России более 40. Кстати, первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Надо сказать, что эти храмы астрономии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются не только для учебных целей и исследований, но и для подготовки военных авиационных специалистов и астронавтов, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. Ежегодно в мире планетарии посещают миллионы людей.
4: День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. Радио – это не только радиотелефонная и радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Современный информационный бум – результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северо-западный, слабый, до 5 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Реклама спонсора.
3: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама. Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.
5: Близкие все ближе и цены ниже.
6: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
7: Реклама на Приморской волне.
8: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911.
9: Вещание в интернете на primvolna.ru.

нравится «Приморская волна»? Не забудь рассказать об этом всему миру. Заходи в 2GIS, Яндекс.Карты, Отзовик и на другие интернет-порталы и оставляй теплые слова о любимой радиостанции. Слушаешь нас онлайн? Не забудь написать отзыв. Пусть больше людей знает, что Приморье выбирает. 16+. Приморская.

Риски становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный Ратимир всего 459,99. Кола Добрый всего 119,99 за 1,5 литра.

0: загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24.
1: Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8-914-326-99-72. 8-914-326-99-72.
2: Реклама на Приморской волне.
3: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
4: 8-423-26-86-911.
3: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Погода в Приморье.
1: Сообщение Примгидромета. Завтра в пятницу в Приморье малооблачно. Максимальная температура воздуха до плюс 19. Ветер северо-западный слабый до 5 метров в секунду.
2: Спонсор ИП Кривошеева ИО. Коллектив компании «Правовой мир» поздравляет всех с Днем Победы. Живите ярко, радостно и счастливо. А все ваши юридические хлопоты на себя возьмут профессионалы из компании «Правовой мир». Уссурийск, Некрасова, 38.
3: Реклама спонсора.
4: Нужно списать долги?
5: Правовой мир.
4: Признать банкротом?
5: Правовой мир.
4: Урегулировать трудовые споры?
5: Правовой мир.
4: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
5: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007, 37-3007.
6: Банкротство включает негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама. В организацию требуется повар в салатный цех. Сменный график работы. Заработная плата от 58 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 924 127 62 27. 8 924 127 62 27.
8: Пока грузится следующий трек, я расскажу вам, что такое Эверест. Автомагазин «Эверест» – это огромный выбор аксессуаров для вашего комфорта в автомобиле. Широкий выбор модельных и универсальных чехлов, накидок на сиденье, каркасных шторок фирмы «Трокот», модельных автокувриков из материала «Эва», готовых и под заказ, доставка товаров до транспортной компании. Адрес в Уссурийске, Краснознаменная, 178-Б. Телефон 8-914-065-76-41. 8-914-065-76-41. «Эверест» – полезный и необходимые аксессуары для вашего авто.
9: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56.
10: Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru 6+.
11: Компания Onyx. Оптовая реализация гранитных памятников. Широкий ассортимент, высокое качество и выгодные условия для партнеров. Стабильные поставки и надежные сроки. Также реализуем памятники в розницу. Оказываем содействие в гравировочных работах и благоустройстве мест захоронения. Уссурийск, Урицкого, 57А. На базе Елена. Телефон 8-914-701-91-53. 8-914-701-91-53.
12: Реклама на Приморской волне.
13: Уссурийск и Михайловский район. Телефон
12: 8-423-26-86-911.
14: Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: Здорово, узнал? Это мы, сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.
3: Алиса.
4: Нет, Маруся.
3: А я говорю Алиса.
4: Маруся и только Маруся.
3: Не надо спорить, ведь вещание Приморской волны доступно на устройстве с любым из этих голосовых помощников. Хоть с Алисой, хоть с Марусей.
5: А еще качайте мобильное приложение Приморской волны на свой смартфон. Или просто наслаждайтесь любимой радиостанцией на сайте primvolna.ru.
3: Приморская волна. Удобно слушать.
5: 16+.
6: Приморская волна.

0: Уссурийская картонная фабрика приглашает на работу бухгалтера по учету производства, электриков, а также рабочих на производственной линии. Опыт работы не требуется. Обращаться по телефону 8 924 007 44 56. 8 924 007 44 56. Квартиры от проверенного застройщика. Группа компаний «Главмонтаж Объединения» предлагает к продаже квартиры по доступным ценам от 3,5 миллионов рублей в Уссурийске. ЖК строится на улицах Пролетарская, 180 и Бирюкова, 19. Успейте воспользоваться специальным предложением. Телефон отдела продаж 8 914 326 99 72. 8 914 326 99 72.
1: Нужно списать долги?
2: Правовой мир.
1: Признать банкротом?
2: Правовой мир.
1: Урегулировать трудовые споры?
2: Правовой мир.
1: Семейные, жилищные и другие юридические вопросы помогут решить опытные специалисты компании «Правовой мир».
2: С нами вы забудете о судебных тяготах и сможете начать жизнь с чистого листа. Адрес в Уссурийске, Некрасова, 38, телефон 37-3007. 37-3007.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Близкие становятся ближе. Новые магазины прямо у вашего дома. Свежие продукты каждый день. Шашлык замороженный «Ратимир» всего 459,99. Кола «Добрый» всего 119,99 за 1,5 литра.

0: Загляните в наш бутик за весенними ароматами для себя и на подарок. ТЦ «Белая гора», Плеханова, 61, первый этаж, бутик 101Б. Или в селе Михайловка, Красноармейская, 24. Андрей Рожков и Вячеслав Мясников в шоу «Ваши пельмени». Любимые персонажи, новые и лучшие номера. Не пропусти. 27 мая в Доме офицеров. Билеты на афише VL.ru. 6+.
1: Реклама на Приморской волне.
2: Уссурийск и Михайловский район. Телефон 8-423-26-86-911. Вещание в интернете на primvolna.ru.

0: 80-х, 90-х, 2000-х. Приморская волна. В Приморье 10 часов. Приморская волна.
1: Приморская волна.
0: Приморская волна. Все только начинается. Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. В Хьюстоне нашли способ удивить даже самых искушенных гурманов. Местное кафе подает мороженое с вареными раками. Необычный десерт появился в меню в 2019 году и с тех пор возвращается каждую весну в сезон вылова. Каждую порцию венчает целый рак, устроившийся на сладкой шапке сверху. Посетители реагируют по-разному. Одни в восторге, другие откровенно не понимают, как это есть. Владелица советует вначале расправиться с мясом рака, а затем приниматься за мороженое. И предупреждает, послевкусие будет необычным. В общем, десерт на любителя, но очередь из желающих выстраивается всегда. В Лондоне запустили гастрономический проект, где еду не просто едят, а переживают всеми органами чувств. Вкус блюд здесь усиливают с помощью звуков, света и запахов. Проект под названием «Kitchen Theory» основал шеф-повар Джозеф Юсеф. Гости надевают наушники, вдыхают ароматы и трогают разные текстуры прямо во время ужина. Для каждого блюда создают особую атмосферу. Например, салат из медузы подают под дымом и со звуками океана в наушниках. Посетители говорят, что так они не просто пробуют еду, а лучше понимают, как ее создавали. Теперь ужин – это не прием пищи, а настоящее приключение для всех чувств. В Токио прошла выставка гуманоидных роботов, которые постепенно осваивают реальные задачи. Но полностью заменить человека в быту и уходе они пока не готовы. Экспозиция разместилась в центре Токио Big Sight, где представили около 25 моделей. Большинство роботов оснащены искусственным интеллектом и умеют перемещать предметы и взаимодействовать с людьми. Разработчики делают ставку на физический искусственный интеллект, способность анализировать обстановку через датчики и действовать в реальном мире. Однако сложные действия, особенно точные действия руками, остаются для них серьезной проблемой. Несмотря на это, создатели надеются, что такие технологии помогут решить проблему нехватки рабочих рук в промышленности. Пока что роботы – помощники, а не конкуренты человеку. Но будущее уже на пороге. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости